0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Ты кто?
1: Я? Как кто? Нехочуха.
0: Это тот, про которого мама говорила?
1: Ну да, тот.
0: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
1: Ну как откуда? Ну ты же сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
0: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
1: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
0: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
1: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
0: Хвалить? И ругать не будет?
1: Не будет, конечно.
0: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
1: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
0: Классно!
1: Попробуем!
0: Чё?
1: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
0: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
0: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
0: Вот это да! Ой, нехочуха, теперь у меня начнется новая классная жизнь!
1: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
1: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
0: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
1: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
0: Как все? Вот футбол же я играть
1: Вот видишь.
0: Я
1: Ты не можешь сказать хочу.
0: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
1: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
0: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
0: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
0: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
0: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Нехочуха?
0: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
0: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
0: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
0: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
0: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
0: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.